0: 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Дорогие радиослушатели Казак FM, с вами Миро. Хочу пожелать вам хорошего настроения, море позитива. И для вас моя авторская песня «Казаченька».

сердцу врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Окно, в нем свет до самого утра. Она не спит, хоть и пора. В ее руках дрожит письмо.

Ей говорят: забудь, не жди, смирись. А ты в ответ лишь улыбнись. Она хранит его тепло.

строга и груба, но не сломить ее годам. Она, как яркая свеча, горит надеждою дыша. А жизнь

Казак ФМ. Казак ФМ.

0: группа «Белое злато».
1: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
2: Слушайте нашу новинку на волнах «Казахстана».

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше

0: по пути с Казак FM.
1: Всем привет! Это Маруся. Слушайте мою новую песню «Костер» радио «Казак FM».

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, а что такое время?
3: Как бы тебе попроще объяснить, Нина? Время — это продолжительность каких-то действий или событий. Например, до магазина можно доехать на машине за 10 минут, а пешком дойти за час. Каждый человек, каждый день, каждую секунду имеет дело со временем. Время, к сожалению, нельзя увидеть, услышать или потрогать. И все же оно есть. Ведь все события в окружающем нас мире протекают во времени. Время всегда находится в движении. Оно же не останавливается ни на один миг. А определить время нам помогают секунды, минуты, часы, дни недели, времена года и месяцы. Оно всегда идет из прошлого в будущее. Его нельзя остановить, вернуть или ускорить. А длительность того или иного действия мы определяем словами. Долго, быстро, сегодня или завтра.
0: А зачем человеку время?
3: Чтобы ориентироваться в пространстве, быть точными, уметь планировать дела. С его помощью мы можем легко рассказать о событиях, которые с нами произошли, происходят или будут происходить. Следить за временем нам помогают часы. Они бывают разные — электронные, механические и даже атомные. А вот наши предки пользовались солнечными, песочными или водяными. А еще древние люди вычисляли нужный им час по длине тени в разное время дня.
0: Папа, а у меня есть любимое время. Это когда ты мне книжки читаешь.
3: Скажу тебе по секрету, я тоже это время очень люблю.
2: Папа знает.
4: Эх, Люба, братцы! 103.1 FM.

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим был.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Балалайка – музыкальный символ русского народа. У нее треугольный корпус, гриф и от 3 до 6 струн. Основная задача балалайки – развлекать и не давать унывать. То есть болтать, балаболить. Отсюда и название. Впервые в нашей стране инструмент стал упоминаться с конца 17 века. По одной из версий, он произошел от домбры, которая пришла в европейские страны из Азии. На протяжении столетий русские мастера балалайку совершенствовали. Звучала она на праздниках, на ярмарках, еще и в официальных документах упоминалась. В одном из них написано, что Петр I с самых молодых лет не имел случая слышать ничего иного, кроме грубого звука барабанов, полевой флейты и балалайки. Хорошо владели инструментом скоморохи и пастухи. Не имели они своего хозяйства и домашних забот. Вот и учились игре. А крестьяне-труженики ворчали. Балалайка не играет, а разоряет. Землю пахать, не в балалайку играть. Но в минуты отдыха даже ворчуны любили слушать балалайку и частушки. Шутовским инструментом она перестала быть в конце 19 века, когда был организован кружок любителей балалайки. Его дебютное выступление в Санкт-Петербурге стало днем рождения оркестра русских народных инструментов, первого в России. Существует он до сих пор. Балалайка — это сам народ, то грустный, то задумчивый, то веселый и удалой. В ее звучании дух, характер, русская душа.

0: Реклама на Казак-ФМ.
1: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
5: Люба, братцы, 105,4

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
4: Для соседа.
5: Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут засеять весь огород картошкой, чтобы родственникам было где летом уставать. Это наши соседи могут праздновать новоселье не у себя, а у соседа, потому что у него участок больше. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты бы ночью себя потише вел, а?
1: Петрович, так я не шумел вроде.
0: Да может и не шумел, но ночью так громко холодильником хлопал, что мне тоже пришлось пойти на кухню и перекусить.
1: А, прости.

0: спрашиваю у мужа. А он мне: ты лучше думай, как потратить мало, когда немного зарабатываешь.
1: Шутки, прибаутки.
2: По пути с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Вот говорят, раньше фильмы заставляли задуматься, а нынешние нет. Так вот, это неправда. Я вот, посмотрев современный фильм, всегда задумываюсь. Вот нафига я его посмотрел?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: вместе.
1: Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи говорят, зачем ходить в спортзал? Ведь уборка снега – отличное кардио. При этом они и в зал не ходят, и снег не убирают. Это наши соседи. Живут не разлей вода до того момента, как один другого не затопит. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
2: Ба-ба-ба!

0: Петрович, а ты бы мог выяснять отношения с женой чуть-чуть погромче?
1: Зачем, Русланыч?
0: Ну, нам с женой тоже интересно, чем у вас там все закончилось.
1: Так вы приходите, вместе будем разбираться.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак ФМ.
1: Два соседа,
2: два соседа,
1: два соседа на Казак ФМ.
3: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Мариша, а ты обруч с утра крутишь? А как же? И зарядку, и пробежку, и обруч. Все кручу в своей голове, пока не встану с кровати.
0: Шутки, прибаутки. Когда душа поет.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Так, кашу я не буду. Котлету я тоже не буду. А конфетки буду.
3: Дочь, ну нельзя питаться одними сладостями. Человеку для жизни нужны разные питательные вещества. А они находятся в разных продуктах. Детям, кстати, еще больше, чем взрослым, нужна разнообразная пища. Ваш детский организм усиленно строится и развивается. И питательных веществ, и витаминов нужно больше.
0: Чего?
3: Витамины – это такие маленькие, но очень полезные вещества, которые необходимы для здоровья. Разные витамины содержатся в разных продуктах, поэтому, чтобы быть здоровым, надо питаться разнообразной пищей. А кроме витаминов, нашему организму обязательно нужны белки, жиры и углеводы. Белки – это вообще строительный материал для нашего организма.
0: Кирпичи, что ли?
3: Да. Если представить, что наше тело – это дом, то белки – это кирпичики. Белки содержатся в мясе, твороге, яйцах, сыре, молоке. Именно с помощью белков наш организм создает новые клетки. А вот жиры помогают нашему организму усваивать витамины.
0: А шоколад?
3: Честно говоря, нет, не нужен. Шоколад – это углеводный продукт. Углеводы дают нам энергию. Они бывают медленные, такие содержатся в каше и дают энергию надолго. А есть углеводы быстрые – это шоколад, булочки, прочее сладкое. Они вовсе не такие полезные. Очень быстро расходуются в организме, и после них скоро снова захочется есть.
0: Конечно, конфеты расходуются быстрее. Они же вкусные. Но котлету съем, уговорил.
2: Папа знает.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Собрался мужик на охоту идти. Ну и сын его говорит: возьми меня с собой. Он говорит: да ты ж молодой, ничего не знаешь на охоте. Ну ничего, я же должен когда-то учиться. Ладно, сказал батя, взял его с собой. Только говорит так: иди сзади меня метрах в 5 и контролируй процесс. Ну, прикрывай меня, если что. Шли, и вдруг видит он медведь. Причем сразу, резко, буквально в метре от мужика. А мужик понимает, что ружье-то у сына. И он начинает сыну тихонько говорить: иди сюда. А в ответ ничего не происходит. Он еще чуть громче: иди сюда. Опять тишина. Он сыну еще громче говорит: иди сюда. И тут прямо над ухом голос сына: батя, а нахрен?

0: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
1: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
2: «Я фермер». Для соседа.
3: От всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Здравствуйте! На радио Казак-ФМ начинается программа «Варенички по вашим письмам» в студии Виктория Никитюк. Доброго вам дня! Напомню, в программах «В субботу и в воскресенье» звучат ваши письма, которые заранее прилетают на радиостанцию по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279. Программа «Варенички по вашим письмам». Вы можете отправить заявку и в электронном виде. Наш электронный адрес – вареник@kazak.fm. Но только в понедельник с 13 до 15 часов с пометкой «Для Виктории» вы отправляете ваше электронное письмо. В первом письме звучит поздравление для прекрасной женщины, коллеги Ольги Николаевны Капускиной из станицы Старолеушковская. «Дорогая наша именинница», пишут с любовью и теплом Ирина Быкова, Ирина Литовка, Татьяна Илющенко, Оля Тимченко из Среднего Чулбаса. Поздравляем тебя с этим прекрасным днем, с днем твоего рождения. Пусть каждый миг твоей жизни будет наполнен радостью, счастьем и любовью. Ты – воплощение красоты и гармонии. И мы искренне желаем, чтобы все твои мечты и желания сбывались. Пусть каждый день приносит новые возможности, яркие впечатления и незабываемые моменты. Пусть здоровье будет крепким, настроение отличным, рядом всегда будут верные друзья и любимые люди. Бесконечного тебе вдохновения, творческих успехов и благополучия во всех начинаниях. Пусть твоя жизнь будет похожа на сказку, где каждый день новая глава, полная удивительных событий и открытий.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Валентина Долгопят из Пашковской поздравляет дорогого ей человека, добродушную и веселую, замечательную Любовь Степановну Музыченко с 80-летним юбилеем. Крепкого здоровья, счастья, радости, семейного благополучия тебе, быть любимой родными и близкими, оставаться всегда такой же милой и жизнерадостной. У Любови Степановны день рождения в день пионерской организации, 19 мая. Всех пионеров России Валентина поздравляет с Днем пионерии. Добра и мира. Будьте готовы. А для Любочки такие строчки. Дорогая Любаша, и пусть скорее на душе станет теплее от искренних улыбок, теплых слов. И жизнь прекрасная пускай подарит надежду, веру, счастье и любовь. Любовь Степановна, вы встречаете свой юбилей, и мы, радиостанция «Казак-ФМ», от души вас поздравляем.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: А вот строчки следующего письма. Добрый день, наша любимая передача «Варенички по вашим письмам». Здравствуйте, Виктория. Мы постоянные слушатели вашей программы. Мы – это бабушки. Тамара Александровна Геллерт, Наталья Ивановна Васильченко, Светлана Михайловна Дмитриенко, Людмила Дмитриевна Сычева, Антонина Ивановна Кияшко, Лидия Алексеевна Кваша. Дружим мы уже более 30 лет. Нашу компанию все называют «Непоседы». Мы хотим поздравить нашу Тамару Александровну с днем рождения, с 70-летним юбилеем. Пожелать ей здоровья и еще раз здоровья и мирного неба над головой. Группа «Непоседы», Тамара Александровна, приветствую вас в нашей программе и желаю вам крепчайшего здоровья, бодрости духа. «Непоседы», никогда не унывать и оставайтесь на любимой волне. Это письмо прислал в программу Олег Валентинович Пипко из станицы Темиргоевская. Он поздравляет дорогую жену Анну Викторовну Чеснякову с 55-летием. Желаю женушке счастья, здоровья и кавказского долголетия. Олег Валентинович, честно говоря, читала имя вашей жены и как Анна, и как Алла, и как Елена. Прошу прощения, если так правильно и не прочла. Если трудно прописывать, я прошу вас, пишите лучше печатными буквами. Именинницы для вас это письмо.

0: Ники на Казак ФМ.
1: Я так понимаю, что это письмо от родителей. Сегодня мы хотим поздравить с днем рождения свою любимую доченьку Елену Георгиевну Осипенко из станицы Ленинградская. Да, вас, Елена Георгиевна, поздравляют мама и папа из поселка Веселый. Желают счастья, солнца, смеха, улыбок, радости, успеха. Еще дожить до сотни лет, не зная горя, слез и бед. Пусть счастье спутником останется навек, и рядом будет пусть любимый человек. Елена Георгиевна, мы присоединяемся к поздравлениям и желаем вам счастья.

0: шутки на Казак ФМ.
1: Это письмо написал Александр Смирнов из Крыловской. Мы очень благодарны вашей замечательной передаче. Любим радио Казак ФМ. Слушаем и днем, и вечером. У каждого сейчас есть телефон. Можно взять и позвонить, можно и по видео поздравить. Но нам интереснее поздравлять наших дорогих людей по радио Казак ФМ. Александр, я с вами согласна. Вы поздравляете с днем рождения доброжелательную, красивую, уважаемую женщину Раису Ивановну Гнатенко. Этот привет летит из города Ейск в Крыловскую. Уважаемая Раиса Ивановна, с днем рождения тебя я поздравляю. Желаю тебе, Раечка, радости, счастья, здоровья, любви. С удачей, чтоб всегда было по пути. Успехов огромных в работе и дома. Отличных друзей и хороших знакомых. Будь счастлива. Очень тебя уважаем. Раиса Ивановна, с днем рождения.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Я приглашаю к радиоприемнику вас, Ирина Белоус из Краснодара. С днем рождения вас поздравляют ваши подружки из Сочи, Анна и Виктория. Мы хотим тебе пожелать душевного равновесия, крепкого здоровья. Пусть сердце радуется каждому дню. Пусть все задуманное тобой исполняется. Улыбок и радости тебе каждый день.

0: шутки на Казак ФМ.
1: Приостановлен проект «Через годы, через расстояние», а ваши письма, заявки продолжают лететь. И сегодня прочитаю одно из них. Любовь Алексеевна Сухова в девичестве Слюсаренко. Училась в школе в Узбекистане, в городе Янгиюль, школа номер 5 имени Горького. Любовь Алексеевна хотела бы разыскать своих одноклассников, 30-й выпуск 1966 года. А именно Валентину Серову, Надежду Колпакову, Римму Лям. Дорогие друзья, если вы выпускники школы номер 5 имени Горького в городе Янгиюль, Узбекистан, 30-й выпуск 1966 года, позвоните на радиостанцию «Казак ФМ». Спросите ведущую Викторию Никитюк. У меня есть номер Любови Алексеевны Слюсаренко в девичестве, ныне Суховой. От Любови Алексеевны эта песня для вас. Жорж, «Одноклассники».

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Николай Павлович поздравляет свою жену Синичкину Аллу Николаевну с 15-летием их совместной жизни. С хрустальной свадьбой, любимая моя. Желаю, чтобы все наши близкие, родные были рядом и были здоровы. Тебе, моя красавица, крепчайшего здоровья, большого нашего внимания, внимания тех, кто тебя очень любит, душевного тебе благополучия и огромной любви. Присоединяются к поздравлениям все родные и близкие.
2: Подними глаза в рождественское небо, загадай все то,

0: Казак ФМ.
1: Это письмо прислал Даниил Островирт из Анапы. Он поздравляет супругу Наталью с днем рождения. «Наточка, дорогая моя, я безумно благодарен твоим родителям за такую замечательную дочь, за любимую жену. Дай Бог им крепкого здоровья на долгие годы. А тебе, роднулик мой, счастливых долгих лет, ярких впечатлений и всего самого хорошего в судьбе. Люблю».

0: Шутки на Казак-ФМ.
1: Сегодня свой день рождения отмечает наш любимый сыночек, брат, внук Богдан Соколов из хутора Ленинодар. Дорогой наш, сегодня у тебя особенный день. Тебе исполняется 14. Это важный этап в твоей жизни, полный новых открытий и возможностей. Мы, твои родители, гордимся тобой каждый день и хотим пожелать крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях. Пусть каждый день приносит тебе радость новых достижений, увлекательных открытий, интересных встреч. Мы уверены, что впереди тебя ждут великие дела и яркие победы. Не бойся ставить перед собой высокие цели и стремиться к их достижению. Мы всегда будем рядом, поддержим тебя в любых ситуациях и поможем преодолеть все трудности. Ты наше счастье и гордость, и мы любим тебя больше всего на свете. С днем рождения, наш дорогой сын! Пусть этот год будет полон незабываемых моментов и счастливых мгновений. С любовью, родители, братья Антон и Анатолий с семьями, бабушка Вера и многочисленные родные. Из хутора Ленинодар, из Среднего Челбаса, поселка Октябрьский, станицы Павловской и из Краснодара. Богдан, от души вас поздравляем! На этом все. Наша программа завершена. Меня зовут Виктория Никитюк. Услышимся вечером в вечернем выпуске «Вареничков по вашим письмам». Сегодня в 18 часов. Я желаю вам добрых встреч и хороших выходных.

0: Доктор, представляете, я не сплю уже которую неделю. Мне каждую ночь снится один и тот же кошмар. Снится, что моя свекровь идет ко мне с крокодилом на поводке. Вы представьте! Вы представьте эту зверюгу, вот эти вот маленькие злые глазки, вот этот звериный оскал, вот эти вот зубища огромные. Представили? Да. Страшно? Да. Вот. А я вам еще крокодила не описала.
1: Шутки, прибаутки. Частушка для казака от казачки Екатерины из Краснодара.
2: Шел миллионок на свидание, кот дорогу перешел.
1: Реклама на Казак FM.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в магазинах Медтехника.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
7: Люба, братцы, 104.9 FM

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Дуда — белорусский народный музыкальный инструмент, похожий на волынку. Это кожаный мешок с несколькими трубками из камыша или перьев. Самая маленькая предназначена для того, чтобы наполнить инструмент воздухом. При игре музыкант давил локтем на мешок, воздух поступал в трубки с язычками и получался громкий резкий звук. На дуде играли на праздниках, на свадьбах, на крестинах. Под ее звуки народ встречал князей из успешных военных походов. Дуде радовались, но в то же время и опасались, веря в ее магическую силу. Поэтому исполнителей радостно встречали, привечали и угощали. До середины 20 века дуда широко использовалась в белорусских музыкальных кругах, а потом была как-то заброшена и забыта. Но в наше время появились энтузиасты, которые сами изготавливают дуду и играют на этом прекрасном музыкальном инструменте. И даже устраивают фестивали, чтобы как можно больше людей слышало звучание родной дуды, души белорусского народа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сантехник закончил чинить кран и, значит, говорит хозяйке:
2: ну все, бабуль, с тебя бутылка.
3: Ой, милок, а может лучше деньгами?
2: Не, бабка, мне деньгами нельзя, я пропью.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

питала, считают наши соседи нагайбаки. Во всем мире их немногим больше 11 тысяч, а в Краснодарском крае аж 12 нагайбаков. Это очень интересно народ с Урала, который изо всех сил старается сохранить свои обычаи, традиции, язык и культуру. Давным-давно нагайбаки присягнули на верность России, и тогда же императрица Анна Иоанновна повелела перевести их в казачество. Как и кубанские казаки, нагайбаки стерегли границы империи, основывая на окраинных уральских землях свои станицы и города. Став казаками и приняв крещение, нагайбаки, однако, не забыли своего языческого прошлого. Еще долго они продолжали отмечать те же праздники, сопровождая привычными обрядами. Один из таких – зимний праздник Нардуган. С тюркского это переводится как «рожденный солнцем». Начинался Нардуган в день зимнего солнцестояния и продолжался аж до Рождества. Ряженая молодежь ходила по дворам, распевая песни, а хозяюшки готовили множество угощений для гостей. Был у нагайбаков и еще один обязательный ритуал, который, впрочем, сопровождал любые важные события. Это очищение водой или попросту баня. Нагайбаки настолько любили париться, что топили баню по абсолютно любому поводу. Перед чистым четвергом на Страстной неделе баня для усопших. Обязательно нужно было попариться после похорон родственника. И еще более важно – истопить баньку перед свадьбой. В бане проходили и девичники, и мальчишники. Конечно же, отдельно друг от друга. После венчания невеста снова топила баню, теперь уже для своего супруга. Рождение детей, проводы казака на службу, встреча гостей, приехавших издалека – все это – повод идти в баню. Ну и кроме того, каждую субботу у нагайбаков традиционно баня. Но париться нельзя просто так. Непременно нужно уважить дух бани. Зайдя в баньку, первым делом плеснуть воды на раскаленные камни и попросить хорошего пара. Ну и завершая ритуал, ополоснуть

про себя шепчу. Я тебя люблю, по морю.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи почти никогда не следят за детьми через приложение родительского контроля, но за курьером и таксистом наблюдают почти каждую минуту. Это у наших соседей самый крепкий и самый глубокий сон бывает только на работе. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: а?
0: А что за метла и ступа вчера возле твоей двери стояли? У дочери в школе театральная постановка какая-то?
1: Не, Русланчик, это я вчера тещу домой провожал. Говорю, выходите, мама, я вам тариф «Комфорт Плюс» заказал. Летите домой!

0: Зять недавно подарил мне солнцезащитные очки. А я ему: да, сынок, да на кой же они мне? А он отвечает: чтоб солнце защитить от вашего взгляда, мама.
1: Шутки, прибаутки.
2: Когда

0: бачили, що це?
1: Что на черноморском казачьем диалекте означает слово «гундеря»? Вот какие ответы мы получили от случайных прохожих.
0: Ты бачь, як оно!
2: Гундеря – это гирлянда новогодняя.
3: Гундеря – ну это человек, который разговаривает в нос, болеет.
4: Гундеря. Ну, который гундосит, что ли.
5: Человек ноющий, вечно недовольный.
6: Гундеря – это... Вроде это палка такая длинная, шесть.
7: Гундеря? Ну, это мужчина, который... Не мужчина, а вообще человек, который неразборчиво говорит.
8: Гундеря. Гундявый человек. И гундить. Гундявый какой-то человек.
1: На самом деле гундеря – это длинный шест, который вбивается в дно моря и к которому крепится рыбацкая сеть. Для рыбаков Кубани это слово наверняка очень известное.
0: Когда душа поет.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как-то раз мужик проснулся от того, что жена треснула ему кулаком в лоб. Он говорит: «Ты чё?» Она говорит: «А почему ты меня во сне Наденькой назвал?»
2: Муж: «Это потому, что мне приснилось, что я Ленин».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Знаете, девочки, когда старость наступает? Когда косметичка превращается в аптечку.
1: Шутки, прибаутки. Эх, Люба, братцы. 106,8 FM.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, девочки, как мало нужно для счастья. Я вот месяц назад совершенно случайно в книжном магазине купила книгу «Яды и их приготовление». Ну, просто интересно стало. Поставила дома на полку. Так не поверите, муж вторую неделю и полы моет, и убирает, и готовит, как шелковый.
0: Для соседа. От всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Нация – это сообщество людей, которые через единую судьбу обретают единый характер, говорят наши соседи – евреи. В Краснодарском крае по официальной версии около 3000 евреев, и истории кубанского еврейства уже не один век. Далеко не всегда все в жизни местных евреев было гладко, но сегодня на Кубани есть их община, в одном из южных городов выпускает кошерное вино, а в Краснодаре даже построили синагогу. Те, кто живет по соседству с евреями, знают, что этот народ умеет не только много работать, но и хорошо отдыхать. У них даже Новых года 4. И все не 1 января. А еще начало каждого месяца и последний день недели по традиции тоже праздники. Ну а там, где праздники, там веселье и танцы. И самый известный на всем постсоветском пространстве танец называется 7-40. Автора мелодии, под которую танцуют и на свадьбах, и на других мероприятиях, никто не знает. Точно известно, что появилась она в конце 19 века в Одессе. Говорят, что именно в 7:40 на вокзал этого города из Бендер приезжал поезд с евреями из окрестных поселений. Дело в том, что по закону того времени они не могли жить в крупных городах и каждый вечер уезжали, а утром возвращались. Ну а пока ждали поезд, пританцовывали на перроне. По другой версии, песни поются не о поезде, а о паровом трамвае, который курсировал по Одессе в конце 19 века. 7:40 – это точное время, когда трамвай впервые выехал на линию. По третьей версии, цифры 7:40 несут в себе зашифрованное значение. В неделе всего 7 дней, из которых 5 дней – рабочие, а рабочий день состоит из 8 часов. Умножаем 5 на 8 – получаем 40. 7:40. Четвертый вариант отличается от остальных. По некоторым данным, мужские подтяжки в 19 веке стоили 7 рублей 40 копеек. Их носили практически все мужчины. А в этом танце у мужчин большие пальцы рук зацеплены за подтяжки. Все вроде логично, но мне ближе самая простая версия о том, что название произошло от еврейского праздника Симхат Тора. Люди просто неверно перефразировали наименование праздника по-русски, глядя на то, как веселятся их добрые соседи.

Отдохнула земля под снегами, напиталась живительной силою. Любоваться тобой никогда не устану.

Zack FM. Zack FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи лучше всего делают с детьми домашнее задание по физкультуре. Это наши соседи, вместо того, чтобы делать утром зарядку, ищут зарядку для телефона. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович?
1: Да.
0: А ты лотереи покупаешь?
1: Не, Русланчик, жена запрещает. Говорит, что я уже главный приз своей жизни выиграл, свою жену. Вот больше участвовать в розыгрышах бесполезно.
0: Хорошо, что я ее не выиграл.
1: Ну ладно тебе, она у меня женщина хорошая.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Не знаю, девочки, как вы, а я в 7 лет думала, что я взрослая. В 14 я думала, что я страшная. В 19 я все-таки решила, нет, я красивая. В 25 думала, господи, дура дурой. А теперь я понимаю, я взрослая, страшно красивая и далеко не дура.

0: выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас. Алмак Плюс по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму +7 978 200.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Папа, а почему у детей выпадают зубы?
3: Потому что молочные зубы уступают место постоянным. Их называют коренными.
0: Они что, из молока сделаны?
3: Нет, конечно. Так их назвали, потому что первые зубы прорезаются в период грудного вскармливания ребенка. Позже наука-то доказала, что зубы начинают развиваться еще когда ребенок находится в животе у мамы. Но термин «молочные зубы» очень прижился, поэтому их называют так до сих пор. У молочных зубов есть несколько очень важных функций. Они помогают измельчать твердую пищу, правильно произносить слова. А еще молочные зубы подсказывают коренным, где им нужно расти. Иногда молочный зуб выпадает раньше времени, и тогда постоянный зуб теряет этот ориентир и может, к сожалению, вырасти криво. Молочные зубы отличаются от коренных не только размером, но и строением. Эмаль зубов у детей примерно в два раза тоньше и не так насыщена минералами. Поэтому нужно очень тщательно следить за гигиеной. Кариес на молочных зубах развивается очень быстро. У молочных зубов есть и нервы, и корни, но они короче, чем у коренных. Выпадают они не сразу, а по очереди. Полная замена зубов происходит годам к 12-13.
0: А у меня уже один почти шатается.
3: Это значит, что корни молочного зуба начали рассасываться, и скоро он у тебя выпадет.
0: И новый взойдет.
3: Вырастет.
2: Папа знает.
4: Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Семейная ссора. Жена мужу высказывает:
2: живем с тобой как соседи. Ты мне даже ни разу цветы не подарил, ни разу в кино меня не сводил. Ты даже не помнишь, когда у меня день рождения. Все, мне это надоело. Нам нужно расстаться.
3: Ну хорошо, дорогая, давай расстанемся. Так и будешь жить старой девой.
2: Вообще-то,

0: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ. Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
1: «Я фермер». Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только наши соседи специально смотрят фото своих одноклассников в соцсетях, чтобы доказать себе, что они еще ничего, не постарели и отлично выглядят. Это наши соседи могут не ходить в фитнес-клуб, ведь у них есть огород. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, мне кажется, тебе надо меньше общаться с голосовыми помощниками.
1: Это почему, Русланчик?
0: Ты вчера своей кошке сказал: окей, Мурка, включи мурчащее настроение.
1: Да ты просто не знаешь, как она успокаивает.

0: Чистушка для казака от казачки Екатерины из Краснодара.
1: Гармонист у нас веселый, то играет, то поет. Его звонкая гармошка мне покоя не дает.
0: Реклама на Казак FM.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
6: Для соседа.
7: Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: FM.
1: Добрый день. Ваши приемники настроены на волну. Радиостанция «Казак ФМ». Это программа «Варенички по вашим письмам». В студии Виктория Никитюк. Здравствуйте. Напомню, по субботам и воскресеньям в программе «Варенички по вашим письмам» мы не читаем ваших сообщений. Читаем только письма, которые на радиостанцию «Казак ФМ» прилетели заранее. По адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279. Можно отправить вашу заявку и в электронном виде, но только по понедельникам с 13 до 15 часов. Наш электронный адрес – вареник@kazak.fm. Обязательно в ваших заявках на выходные дни вы ставите пометку «Для Виктории». Начну с письма от нашей постоянной радиослушательницы из станицы Смоленская, Галины Ивановны Сластион. К ней присоединяются две Зины – Красюкова и Вотинцева. Поздравление в письме звучит с юбилейным днем рождения для вас, Вера Васильевна Куринова. Вас поздравляют с 70-летним юбилеем. И пишут: «Когда-то мы все работали в Смоленской автобазе, в разных отделах, но все дружили. И сейчас общаемся. Все больше по телефону. Наша Верочка родилась, крестилась, училась в школе, работала и живет в станице Смоленская. Вся семья ее живет здесь. Вера очень добрая, отзывчивая, всем уделит внимание, дружит со всеми родственниками, соседями, кумовьями и коллегами. Желаем нашей Верочке крепчайшего здоровья, счастья, внимания родных и близких, долгих лет жизни, а еще бодрости духа и мирного неба над головой». А я хочу поблагодарить вас, авторы письма, за теплые слова в адрес нашей радиостанции. Вы пишете привет всей команде самой лучшей радиостанции России. На «Казак ФМ» все передачи интересные, ведущие профессиональные. Так хочется пожелать вам добра, тепла и творческих успехов. Благодарим вас от всей души. А для Веры Васильевны поет Лена Василек.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Раису Ивановну Гнатенко, крестную, поздравляют Ольга Анатольевна Мацера и ее сын Денис. С днем рождения! В этот прекрасный день спешим поздравить вас с этим замечательным праздником. Пусть каждый новый день приносит только радость, словно первый весенний цветок. И в сердце всегда живет ощущение счастья. Желаем, чтобы жизнь баловала тебя приятными сюрпризами, новыми возможностями, а все начинания увенчались бы успехом. Руки пусть будут заняты любимым делом. А еще желаем достатка, огромного везения и свершения задуманных планов. Пусть времени не хватает на разочарование и грусть. А если и захочется всплакнуть, то уж только после просмотра какой-нибудь мелодрамы. Почаще улыбайся, наслаждайся жизнью. Раиса Ивановна, вам наши поздравления.

0: Ники на Казак ФМ.
1: Родные и близкие в этом письме поздравляют Николая Федоровича и Раису Васильевну Согриных из станицы Каладжинская Алабинского района. Николай Федорович и Раиса Васильевна встречают свою золотую свадьбу. Они 50 лет вместе. Желаем вам, дорогие наши, крепкого здоровья, душевного спокойствия, долгих лет жизни. Любим вас. И хотим, чтобы вы прожили еще много светлых и радостных лет вместе. Николай Федорович, Раиса Васильевна, радио «Казак-ФМ» приветствует вас. Поздравляем и горько!

0: горько. Вареники! Вареники на Казак ФМ.
1: Валентина Ивановна Долгопят из Пашковской поздравляет свою замечательную, красивую, дружелюбную, спокойную, неравнодушную, заботливую кумушку Валентину Ивановну Скрынь. Желаю крепкого здоровья, счастья, радости, семейного благополучия. Пусть ангел оберегает твой дом. Светлых и радостных дней. Пусть жизнь будет насыщенной, яркой, веселой и необыкновенной. И каждое утро начинается с улыбки. Мой наказ тебе, кумушка, таков: улыбаться, не грустить и всегда красивой быть.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: От Людмилы Петровны Барболиной из Кропоткина летит поздравление для замечательного мужчины, мужа ее сестры Валентина Сергеевича Гусева. Валентин Сергеевич, с любовью, Людмила Петровна поздравляет вас с днем рождения. И пишет: «Он очень порядочный человек, всегда протянет руку помощи. Пареньком поднимал целину, моряк, казак, пасечник с большим стажем. Построил дом, вырастил сад, вырастил и воспитал сына. Он полковник ВВС. У него все есть. Главное – крепкого здоровья, бодрости духа и жизненных сил, хорошего настроения, доброго ангела-хранителя, мирного неба над головой и всего-всего хорошего. К этим поздравлениям присоединяется вся моя семья». Валентин Сергеевич, к этим поздравлениям присоединяется программа «Варенички» по вашим письмам. Хорошего настроения, замечательного настроя, веры в будущее. С днем рождения!
2: В плавнях шорох и легавая застыла чутко. Ай да выстрел, только повезло опять не мне. Вечереет, и над озером летают утки. Расширели утка осенью в большой цене.

0: Лайфхаки на Казак ФМ.
1: Традиционный музыкальный привет за ленточку от программы «Варенички по вашим письмам». Сегодня он от Валентины из Геогинской. Она пишет: «Прошу передать мой привет нашим защитникам за ленточку. Дорогие наши, родные ребята и девчата, нет того дня, когда не вспомнишь о вас. Мы молимся и ждем. Берегите себя. Пусть ангел-хранитель будет у каждого воина, и низкий поклон вам за ваш подвиг. За то, что вы, рискуя своей жизнью, защищаете Россию. И светлая память нашим героям».

0: Бабочки на Казак ФМ.
1: Надежда Алексеевна Бублик сегодня поздравляет своего дорогого мужа Анатолия Федоровича с 70-летием. Все у него есть. И внуки, и внучки, и я, его жена. Мы уже вместе 49 лет. Теперь только хочется пожелать крепкого здоровья. И еще раз здоровья. Не унывать, радоваться каждому новому дню. Пожить подольше. И, как говорится, не жалейте о том, что стареете. Многим было в этом отказано. Жизнь дается всем, а вот старость лишь избранным. Этот привет улетает в хутор Екатериновский Абинского района, Федоровский гидроузел. Наш постоянный радиослушатель Анатолий Федорович, от души вас поздравляем. Желаем всего самого светлого, всего того, о чем мечтается. Сил вам и долгих лет!

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Здравствуйте, уважаемое радио и программа «Варенички по вашим письмам». Вам пишут внучки и внук из станицы Елизаветинская. Это строки следующего письма программы. Наши бабушка и дедушка очень любят радио «Казак ФМ». Особенно эту программу «По вашим письмам». Любят и звонки в «Вареничках». У нас большая просьба поздравить наших бабушку и дедушку с 77-летием. У них день рождения в марте у дедушки, а в апреле у бабушки. А вот накануне, 22 мая, они встретили 55-летие совместной жизни. Это изумрудная свадьба. Бабушка и дедушка у нас очень добрые, заботливые, трудолюбивые. У них везде и всюду порядок. Мы очень любим их и берем с них пример. Наших бабушку и дедушку зовут Куц Нина Николаевна и Алексей Ефимович. Поздравляем вас! В изумрудный юбилей нет вас краше и милее. И как две пятерки рядом, вам идти по жизни надо. С изумрудной свадьбой вашей! Пусть жизнь будет полной чашей. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, понимания и уважения еще на много-много лет. Вас поздравляют внук Андрей, его жена Наталья, правнуки Назар и Захар, внучки Екатерина, Полина, Мария и их мамы Наталья и Алла. Вас Алексей Ефимович и Нина Николаевна поздравляет весь наш коллектив радиостанции «Казак ФМ». Пожелаем вам еще долгой-долгой дороги в любви и согласии. Поздравляем! И, конечно же, горько!

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Людмила Михайловна Козлова из Чепигинской. Я с удовольствием передаю вам тот музыкальный привет, о котором обещала в «Варенечках» в будни. Мне очень приятно, Людмила Михайловна, было с вами познакомиться. Эта радиослушательница позвонила мне, когда я дежурила по программе «Сваха». Позвонила, чтобы взять номер телефона нашего героя. Кроме того, Людмила Михайловна рассказала, как давно она слушает радиостанцию, какие ведущие, какие программы ей нравятся. А я Людмиле Михайловне пообещала сделать приятный сюрприз в нашей программе. Людмила Михайловна Козлова. Всей Чепигинской привет, а для вас этот музыкальный подарок.
2: Сколько раз ошибалась по жизни, я ломала крылья свои.

0: На Казак ФМ.
1: Для Белоус Ирины с днем рождения поздравления в программе от бабушки Екатерины Даниловны Брус из Тихорецка. Дорогая Ирочка, мы с тобой подружки с самых тех дней, когда ты залепетала. Залепетала много и быстро. Нам с твоими папой и мамой казалось, что ты хочешь высказать сразу все слова, которые слышала. Оставайся всегда такой же внимательной, доброй. Будь счастлива. Твоя бабушка. Вы слушали программу «Варенички» по вашим письмам на радио «Казак ФМ». Я, Виктория Никитюк, напомню, что в электронном виде вы можете отправить вашу заявку в понедельник с 13 до 15 часов на адрес вареник@казак.фм. В письме не забудьте поставить пометку «Для Виктории» и написать, кто кого и с чем поздравляет. А быть может, вы просто закажете песню для себя. Я говорю вам до встречи завтра, в воскресенье, и в 12, и в 18 часов. Берегите себя, берегите друг друга и берегите, ради Бога, вашу любовь, потому что это важно. И пишите письма.

0: Частушка для казака от Валентины Устюжаниной из станицы Менгрельской.
1: На Кубани родились мы, на Кубани мы живем. Малой родиной гордимся, песни мы о ней поем.
0: Реклама на Казак FM.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Камаринская. Русская народная веселая песня и пляска. Расскажет нам она о камаринском мужике из Орловской губернии, который гулять и плясать мастак. Руки в боки ставит мужик, затем раскидывает их в разные стороны и ногами притоптывает. Подскочил, в присядку пошел, закрутился на месте, по кругу поплыл, хлопает в ладоши, по животу да по пяткам. Из народа камаринскую на сцену вывел композитор Михаил Глинка. Дело было в середине 19 века. Глинка жил тогда в Варшаве. Композитор решил создать небольшое произведение для фортепиано. Но воображение разыгралось не на шутку, и получилась довольно интересная оркестровая пьеса. Начинается она спокойно, словно рассказ ведет о мужицкой жизни. Темп все нарастает и нарастает, и вот уже трудно слушать камаринскую, сидя спокойно. Ноги такт начинают отбивать, ладони в хлопке встречаются, на лице улыбка, на душе веселье. А как иначе? Ведь камаринская — сама душа русского народа.
1: Казак ФМ!

0: 108 FM у Красной Поляне. Уключай!
1: Всем привет!

0: умная женщина никогда не скрывает свой возраст. Поэтому на вопрос «Сколько же вам лет?» она дает правдивый ответ. «Ого! Я не могу назвать вам свой возраст. Он постоянно меняется».
1: Шутки, прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидит Микола, обедает. Заходит кум и кричит:
2: Микола, там Жинка твоя новую машину разбила. В хламотень просто.
1: А Микола молча продолжает обедать. Кум говорит:
2: Микола, ты что такой спокойный?
3: Погодь, зараз дуим, побачишь, яка у меня истерика будет.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: просто и легко.
1: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
2: Адыгейская народная сказка «Как бедняк выиграл имущество богача». Один бедный парень остался без отца и без матери. Имущество, что досталось ему в наследство, он раздал аульчанам. Осталось у него 6 овец. Погнал он их на пастбище. Тут встретился ему мужчина.
3: «Отдай мне своих овец!»
2: – попросил он. Парень отдал ему овец и хотел повернуть обратно.
3: «Постой! За твою доброту я дам тебе хороший совет! У тебя теперь ничего не осталось!» Тебе нужно найти хорошую жену, и ты заживешь припеваючи. Пойди, посватай ее. В соседнем ауле есть подходящая девушка.
4: А разве пойдет она за такого бедняка, как я?
3: Ну, это не твоя забота. Иди и сватай ее.
2: Пошел парень в соседний аул, посватал ту самую девушку и женился на ней. Привел он ее в свой дом, а в доме-то ничего и нет, одни голые стены. Жена сняла золотую шапочку и говорит: «Пойди продай эту шапочку и купи нам корову».
4: «Люди станут стыдить меня! Не успел жениться, а уже продает шапочку жены!» – скажут они.
2: Но жена настояла на своем. Понес муж ее золотую шапочку на базар. Продал и купил корову. Погнал он корову домой, а навстречу ему человек.
5: «А давай меняться. Ты мне корову, а я тебе новую бурку».
4: «Давай!»
2: Отдал муж корову, взял бурку и идет дальше. Шел он, шел, встретил еще одного мужчину. Он предложил поменять бурку на феску. Согласился муж, отдал бурку, взял себе феску и пошел дальше. Шел он, шел и дошел до реки. Решил умыться. Разделся, положил феску на берегу, а сам вошел в реку. Тут поднялся сильный ветер, подхватил феску и унес ее прочь. Сколько ни бегал муж по берегу, не поймал феску. Грустный пошел он домой. Проходил он мимо дома богача. Тот сидел в тени дерева и отдыхал. Увидел он парня и окликнул.
5: «Что понурил голову? Заходи, гостем будешь!»
2: Зашел парень в дом и рассказал обо всем, что с ним приключилось. Как раздал он людям все, что досталось ему от родителей, как женился на хорошей девушке, как жена предложила продать ее золотую шапочку, и как поменял он шапочку на корову, корову на бурку, а бурку на феску, и как ветер ее унес.
5: «И что же скажет тебе жена? Неужели не побьет тебя?» —
2: спросил богач.
5: «Нет, не побьет!» —
2: уверенно ответил парень. Тогда богач призвал двух свидетелей и в их присутствии сказал:
5: «Если будет так, как он говорит, жена не побьет его. Я возьму свою жену и уйду из дому, а ему оставлю все свое богатство. Если же жена побьет его, то он вместе со своей женой всю жизнь будет на меня батрачить. Согласен?»
2: Парень согласился на такие условия, и все четверо направились они к его дому. Жена радостно встретила мужа. Стал он ей рассказывать о своих делах.
4: «Я продал твою шапочку и купил корову».
6: «Вот и хорошо», — обрадовалась женщина.
4: «Но корову я поменял на бурку».
6: «Очень хорошо. Мне нравится, когда мужчина носит бурку».
4: Но Бурку я поменял на Феску, а ее унес ветер.
6: Тут жена вскочила, подбежала к мужу, обняла его и сказала: «Как хорошо, что после всего, что с тобой приключилось, ты вернулся живой и здоровый». Услышав такие слова, богач заплакал, ведь он должен был теперь забрать свою жену и уйти, оставив все свое богатство бедняку. Так и произошло. А на этом все. Доброй тебе ночи, малыш.

над пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли уйдут.

0: девочки, я вообще считаю, что «Одноклассники» – это страшный сайт. Представляете, зарегистрировалась?
1: И началось.
0: Теперь ко мне в друзья просятся натяжные потолки, пластиковые окна, шторы, шкафы, купе.
1: Не помню, чтобы в школе со мной такие учились.
2: Шутки, прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Возвращается муж из магазина. Впервые сам пошел без бумажки от жены. Угу. Говорит, так, значит, что я купил? Ну, хлеб я купил. Вот, все, молоко купил. Кукурузы вот немного, колбаски и масло. Жена ему говорит,
2: надо же, я думала, ты водяры возьмешь литр.
1: Муж достает из пакета запотевшую и говорит, как знал, как знал.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

0: как же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. Люба казаки.

0: Я скучаю,
1: я скучаю.
2: Я соскучилась.
0: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем. Я тебя люблю.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших. Казак ФМ.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
0: Дороги радионастрой. И по пути «Казак ФМ» с тобой. «Казак ФМ».
2: Маруся, и вы слушаете «Казак ФМ». А сейчас от всей души спою вам о прекрасной птичке, которая однажды покорила мое сердечко. Откройте свои сердца, и мы всегда будем вместе.

0: когда душа поет.
1: Здравствуйте, я Катерина Голицына. Вы слушаете «Казак-ФМ». Не переключайтесь.

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших.
1: Привет, казаки!
2: Вас приветствует хоровая группа Кубанской казачьей вольницы.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц.